беспечный вихрь стремлений, неустанно влечет с собою страждущие души.